0: любил бы те общепетувало.
1: Какшен романтичен фант, кар домов би га узела, ин заплясала би об валових радия срака.